ночь пья и орехи, а сын монаху нанес урон. Иллюзия мэса сёла пухи спи, а на пирисы ему пэрис, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις αιτία.